Еще один взмах лезвия, и страшная месть свершена. Опустошенный возвращается Суинни домой. Вот, теперь все, все кончено. Но судьба распорядилась иначе. Увидев в дверях цирюль незнакомую сутану, Элиза бросается за отцом, а наталкивается на незнакомца с окровавленными руками и безумным взглядом. Бетти! Девушка как две капли воды похожа на свою мать. И зовут ее также Элизабет, Бетти. Помутившийся рассудком, Тодд принимает дочь за свою жену. «Почему ты жива? Ты жива в моем сердце, но мертва в этом мире. Я мстил за твою смерть, я ненавидел всех, я проливал реки крови. И все зря? Нет, ты не должна быть живой!»

0: С надеждой в сердце и бритвой в кармане невинно осужденный Суинни Тодд после 20-летней каторги возвращается в родной город. И что же? Он узнает, что его жена покончила с собой, а малютка-дочь бесследно пропала.
1: Жил-был мужик, и было у него 3 сына. Жил он богато. Собрал 2 котла денег. Один закопал в овине, другой в воротах. И помер этот мужик. А про деньги никому не сказал.
2: Однажды был на деревне праздник. Шел скрипач Каспер на гулянку. И вдруг провалился сквозь землю и попал в ад. Прямо в то место, где богатый мужик мучился.
3: «Здравствуй, знакомый!»
4: — говорит скрипач.
1: Отвечает ему мужик.
5: «Ты неладно попал сюда. Здесь ад, и я в аду сижу».
3: «За что ж ты, дядя, сюда угодил?»
5: «За деньги. Было у меня денег много. Нищим не давал, 2 котла в землю закопал. Вот сейчас станут меня мучить, палками бить и когтями терзать».
3: «Как же мне-то быть? Пожалуй, меня замучают».
5: «А ты пойди сядь за трубой на печке, да 3 года не ешь. Так, может быть, и уцелеешь».
2: Скрипач спрятался за трубой. Пришли, не нашли. Стали богатого мужика бить да приговаривать.
6: «Вот тебе богатище!
5: Если выйдешь отсюда, скажи моим детям, чтобы они взяли деньги. Один котел у ворот закопан, а другой в овине. И чтоб раздали их нищему брату».
2: Потом еще набежала целая изба чертей и спрашивают у богатого мужика:
6: «Что у тебя русским духом-то пахнет?»
5: «Это вы по Руси ходили, русского духа набрались».
6: «Как бы не так!»
2: Стали искать, нашли скрипача Каспера и закричали:
6: «Ха-ха-ха! Скрипач здесь! Скрипач!»
2: Стащили его с печки и заставили играть на скрипке. Он 3 года играл, а ему за 3 дня показалось. Уморился и говорит:
7: «Что за диво? Бывало, я играл в один вечер, все струны изорву, а теперь 3-й день играю, и все целы. Господи, благослови».
2: Только вымолвил, все струны и лопнули.
7: «Ну, братцы, — говорит скрипач, — сами видите, струны лопнули, не на чем играть».
6: «Постой!
2: — сказал один нечистый. —
6: У меня есть 2 бунта струн! Я тебе принесу!»
2: Сбегал и принес. Скрипач взял струны, потянул и опять только вымолвил:
7: «Господи, благослови!»
2: Оба бунта лопнули.
7: «Нет, братцы, ваши струны мне не годятся. У меня свои дома есть. Дайте я схожу».
2: Черти его не пущают.
6: «Ты уйдешь, говорят!»
7: «Если вы не верите, то пошлите со мной кого-нибудь, провожатых».
2: Черти выбрали одного и послали со скрипачом Каспером. Скрипач Каспер пришел в деревню. Слышит: в крайней избе свадьбу справляют.
7: «Пойдем на свадьбу, а?»
6: «Пойдем!»
2: Вошли в избу. Тут все скрипача узнали, спрашивают:
1: «Где этот ты, братец, 3 года шастал?»
7: «На том свете был».
2: Посидели, погуляли. Черт зовет скрипача:
6: «Пора идти!»
2: А тот:
7: «Погоди еще немножко. Дай на скрипке поиграть, молодых повеселить».
2: До тех пор просидели, пока петухи не запели. Тут не наш пропал, а скрипач стал говорить сыновьям богатого мужика:
7: «Ваш батюшка приказал вам взять деньги. Один котел, значит, у ворот зарыт, а другой в овине. И велел все эти деньги нищим раздать».
2: Вот откопали оба котла, стали раздавать деньги по нищей братии. Чем больше их раздают, тем больше их прибавляется.
1: «Тогда вывезли эти котлы на перекресток. Кто не едет мимо, всякий берет оттуда. Сколько рукой захватит, а деньги все не сбывают. Подали челобитную государю. Он и приказал: в некотором городе шла дорога в объезд, 50 верст будет, а если прямо проложить, то все 5 верст. И приказал государь выстроить прямо ежи мост». Во! Вот и выстроили мост на 5 верст. А на то дело оба котла опорожнили.
2: В те времена некая девица родила сына и покинула его с малолетства.
4: этот младенец 3 года не ел, не пил, и все с ним Божий ангел ходил. Пришел младенец на мост и говорит:
8: «Ах, какой славный мост! Дай Бог тому царство небесное, на чьи деньги это построили!»
1: Услышал Господь эту молитву и велел своим ангелам выпустить богатого мужика из аду кромешного. А что со скрипачом Каспером, так это никому не известно.

мгле виднеется чертанья зала, где у ворот собака грустно завывала, девица графа очень нежно обнимала.

0: Стоял солдат на часах, и захотелось ему на родине побывать. Хоть бы, говорит, черт меня туда снес.
1: Ну, а черт тут как тут. Ты, говорит, звал меня, а?
0: Звал.
1: Изволь. Давай в обмен душу.
0: А как же я службу брошу? Как с часов сойду?
1: Да я за тебя постою.
0: Решили так, что солдат год на родине проживет.
1: Ну, а черт все время прослужит на службе. Ну, скидывай форму-то, скидывай.
0: Солдат все с себя скинул и не успел опомниться, как дома очутился.
1: А черт на часах стоит.
2: Подходит генерал и видит, что все у него по форме. Одного нет, не крест-накрест ремни на груди, а все на одном плече. Это что, а?
1: А черт и так, и всяко надеть не может, и никак.
2: Генерал ему по зубам, а после в порку.
1: Пароли черта каждый день.
2: Так хороший солдат, все есть. А ремни все на одном плече. В порку, пороть.
3: Что с этим солдатом сделалось?
2: И куда теперь не годится?
3: Куда прежде?
2: И куда прежде годится?
1: Пароли черта весь год.
3: Что с этим солдатом сделалось?
2: И куда теперь не годится? И куда теперь не годится? Прошел год, приходит солдат, меня черта.
1: А черт, как солдата увидел, форму с себя долой и бежать, только его и видели. Ну вас нахрен с этой службой солдатской. Вашей армии даже черти служить не могут.

Еще один взмах лезвия, и страшная месть свершена. Опустошенный возвращается Суинни домой. Вот теперь все, все кончено. Но судьба распорядилась иначе. Увидев в дверях цирюль незнакомую сутану, Элиза бросается за отцом, а наталкивается на незнакомца с окровавленными руками и безумным взглядом. Бетти! Девушка как две капли воды похожа на свою мать. И зовут ее также Элизабет, Бетти. Помутившийся рассудком, Тодд принимает дочь за свою жену. «Почему ты жива? Ты жива в моем сердце, но мертва в этом мире. Я мстил за твою смерть, я ненавидел всех, я проливал реки крови, и все зря. Нет, ты не должна быть живой!»

0: Чего скрывать? И я там был. Вино со всеми вместе пил. Своим я видом фей пугал. Под дубом бешено.
1: Хитер ты, хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.